ты умный, его нос урод, а он ему нравится, как рыба, очень яркий заряд. Я, как ты на это вспомнил, бух! Я!